0: روز بعد پارتیزان ها به خانه فلیورا می رسند تا او را برخلاف میل مادرش به خدمت سربازی ببرند. فلیورا به یک اردوگاه پارتیزانی در جنگل برده می شود. هنگامی که آن پارتیزان های آموزش دیده اردوگاه را برای رفتن به جبهه ترک می کنند، کوساچ فرمانده آنها به فلیورا و چند نفر دیگر دستور می دهد که در اردوگاه بمانند.
1: تک А пушка где? Где пушка?
2: Ага, сейчас.
1: А, сейчас. Во! А это кто такие? Близнецы?
3: Двойнятки.
1: Однобрюшники. О, светает. Так что?
4: Рано. Коров погонят и начнем. Нам публика нужна.
3: Анушка, сынок. Уже теплее будет.
1: У нас нагреется.
4: Да вы не волнуйтесь. У нас надежно.
1: Ага. Я раз так посадил. Теперь присесть я не могу. Представляешь, мать, осколок. Во, в кулак. Вот смеяться будешь. Вот сюда, в это самое место.
4: Что же с коровами?
1: Шмальнуть бы разок, раз бы прочнулись.
5: Божечки. Папы, погоди.
4: Все, пошли.
5: Куда? За что вы его забираете?
1: А ну, милый, убеги. Нет!
6: Данила, выходи!
5: Куды вы его? Ян же такой тихий, добрый. Никому до ноги не заступит. Каждому день добрый скажет. Люди родные, ты кто моего сына камнем кинет?
1: Эх, швайна!
5: Ты что
4: говоришь? Ну, руки!
5: Пойдем, братика, проводим. Пойдем.
4: Держи птицу. Лежать тихо.
1: Цырок. Форвард.